0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам, к столетию словацкого радио, мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать сразу два материала. На вопрос, как разговаривают между собой жители словацкой столицы, наверное, каждый ответит: «Ну, конечно, по-словацки». Однако так было не всегда. В старой Братиславе в начале прошлого века можно было услышать с десяток различных языков. И как раз словацкий встречался довольно редко, причем жители Прешпорка, так именовалась когда-то столица нашего государства, владели сразу несколькими языками и довольно свободно их использовали в зависимости от ситуации. Многоязычию жителей Братиславы в период между двумя мировыми войнами посвятил свое исследование историк-лингвист Йозеф Танцер, автор книги «Развязанные языки», которая вышла в свет в конце 2016 года. Больше вы узнаете в архивном материале Алены Ганевой. Затем мы предложим вашему вниманию летний историко-занимательный сюжет Сергея Баженова 2021 года о том, как развивалось трамвайное сообщение в Братиславе. Начиналось оно примерно 105 лет назад, сообщение между Братиславой и Веной. Некоторые исторические подробности развития общественного транспорта в столице Словакии, надеемся, будут вам интересны. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 8 июня могло бы исполниться 80 лет словацкой певице Яне Кациановой, обладательнице 3 золотых и 1 серебряной братиславской лиры. В 1968 году она выиграла телевизионный конкурс «Золотая камера» с композицией Гершвина «Саммертайм». В 1969-71 годах выступала в Германии в качестве солистки с оркестром Джерри Шейбала. С 73 года выступала с Карлом Готтом. Позже Кацианова создала собственную концертную программу с парой «Ласица плюс Атински» и сумела заставить эту популярную юмористическую пару снова выступать на публике. Они дали более 200 концертов по всей Чехословакии. Яна Кацианова была разносторонней певицей и успешно освоила несколько музыкальных жанров, таких как джаз, бит и фолк. Запомнились ее записи цыганской музыки с Антонином Гандаланом. Яна Кацианова ушла из жизни в сентябре 2018 года, проиграв борьбу с онкологическим заболеванием. Ее последним пристанищем стало историческое Андрейское кладбище в Братиславе. 8 июня исполнилось 40 лет бывшему хоккейному защитнику Андрею Секере, который большую часть своей карьеры провел в канадско-американской НХЛ. Он представлял Словакию на 8 чемпионатах мира и был в составе команды, завоевавшей серебряную медаль в 2012 году. 9 июня 1949 года Словацкий национальный совет принял закон об учреждении Академии исполнительских искусств в Братиславе. В этом вузе готовят специалистов в области театра, кукольного искусства, музыки, танца, кино и телепроизводства. Он был основан на базе Словацкой академии музыки и драмы. В настоящее время вуз насчитывает 3 факультета – театральный, факультет музыки и танца, факультет кино и телевидения. 9 июня 50-летний юбилей отпраздновал Эрик Варга, спортивный стрелок, выступающий в дисциплине трап, то есть стендовая стрельба. Это когда мишени тарелочки вылетают из траншеи в неизвестном направлении. Варга – многократный чемпион мира и Европы по стендовой стрельбе, 4-кратный участник летних Олимпийских игр в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. На Олимпиаде в Пекине 2008 года он финишировал с 9-м результатом. 11 июня 2020 года в объединенной школе на улице Штефаника в городе Врутке произошел теракт, в результате которого 2 человека погибли, а 4, 2 детей и 2 взрослых, получили ножевые ранения. Около 10 часов утра в школу насильно проник 22-летний Иван, бывший ученик этой школы, и напал с ножом на работников школы и учеников. Смертельно ранил заместителя директора школы. Прибывший на место преступления полицейский патруль застрелил преступника при попытке задержания. Среди полицейских также были ранены. Нападение привлекло пристальное внимание средств массовой информации, политиков и общественности, поскольку это был первый случай такого рода в Словакии. 13 июня свой день рождения празднует наша Золотая Петра. Профессиональная горнолыжница, специализирующаяся в слаломе, слаломе-гиганте и параллельном слаломе. Первая чемпионка мира по горнолыжному спорту в истории Словакии. Петра Волгова родилась в 1995 году в городе Липтовский Микулаш, который дал Словакии многих именитых спортсменов. В 2022 году она завоевала золотую медаль в слаломе как первая словацкая лыжница на Олимпийских играх в Пекине. Всего она выиграла 6 медалей на чемпионатах мира по горным лыжам. А на чемпионате мира 2019 года в Швеции Волгова добилась исторического для Словакии результата. Завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, серебряную медаль в горнолыжном двоеборье и бронзовую медаль в слаломе. В сезоне 2020-2021 годов она стала первой словацкой лыжницей, ставшей абсолютной победительницей Кубка мира по горнолыжному спорту. В связи с этим событием Словацкая почта выпустит почтовую марку с портретом Петры Волговой с призом за победу на чемпионате мира – хрустальным глобусом. Мы перечислили самые важные достижения Петры, хотя были и другие. 14 июня 1984 года родилась популярная словацкая певица-композитор Зузана Сматанова. Она пишет и поет и по-словацки, и по-английски. Свой первый концертный тур «Nokia Music Tour» в Словакии Сматанова совершила в 2007 году. В том же году выпустила альбом исключительно со словацкими текстами «Таблетки отваги». Затем последовали альбомы «Gemini», «Двери», «Моменты», «Эхо». Зузана – обладательница 6 золотых наград конкурса «Золотой соловей» и множества других наград. Ее песни часто звучат в наших программах. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на уходящей неделе.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: В наши дни, прогуливаясь по Братиславе, услышите, как местные говорят между собой преимущественно по-словацки, что, само собой, не кажется чем-то сверхъестественным. Как же еще должны разговаривать жители словацкой столицы? Но так было не всегда. Еще столетия назад, в период между Первой и Второй мировой войнами, наш город был не только этнически и конфессионально разнородным, но еще и многоязычным. Немецкий язык переплетался с венгерским, словацким, а еще с хорватским, идиш и другими языками. Старые братиславчане, которые владели только одним языком, были своего рода белыми воронами. Дети вырастали в среде, где дома говорили на одном языке, в школе на другом, а на улице и в общественных местах на целой смеси языков. Многоязычности жителей межвоенной Братиславы посвятил свои исследования литературовед, историк Юзеф Танцер. Он в течение 10 лет записывал воспоминания пожилых братиславчан, которым давно за 90, а многих уже нет на этом свете. А в конце 2016 года вышла его книга «Развязанные языки».
3: В начале 20 века братиславчане говорили прежде всего по-немецки и по-венгерски. Однако дома, поскольку здесь жило много иностранцев, использовались другие языки. Английский, французский, итальянский, встречались славянские языки. В ортодоксальной еврейской общине языком общения был идиш и иврит. Переломным стал 1918 год, возникновение Первой Чехословацкой Республики, когда постепенно главным языком общения между людьми становился словацкий язык. А к нему добавился чешский, поскольку в Словакию переселилось множество чиновников и интеллигенции из Чехии.
2: Но наиболее интересным был период времени до 18 года. Братислава тогда напоминала своеобразный языковой Вавилон. Как говорили представители разных языковых сообществ между собой в общественных местах.
3: Все зависело от ситуации. В повседневной жизни, где-нибудь в магазине или ресторане, на улице люди шли навстречу друг другу, разговаривали по-немецки или по-венгерски, в зависимости от того, какой язык был ближе собеседнику. Естественно, что в служебных учреждениях и в официальных ситуациях общение осуществлялось по-венгерски, поскольку Братислава была составной частью Угорска, то есть Старой Венгрии. Причем дома с членами семьи разговаривали в большинстве случаев на диалекте. Например, немецкому языку в Братиславе была свойственна так называемая диглоссия. Параллельно существовал литературный язык и диалектный, причем они настолько друг от друга отличались, что для говорившего дома на немецком диалекте изучение литературного немецкого в школе было равноценно изучению иностранного языка.
2: А как же обстояло дело в то время со словацким языком?
4: Словенчину было мало почуть. Братислава мала словенское околье уж пред...
3: Словацкий язык был слышен редко. У Братиславы были словацкие окрестности еще до Первой мировой войны. Так что на рынке местные жители, приезжавшие торговать своими продуктами из округи, например, с Загорья, говорили по-словацки. Но по-настоящему словацкий язык зазвучал в Братиславе только с возникновением Чехословакии.
2: Многоязычность не возникает просто так, искусственным образом. В Братиславе для этого были самые что ни на есть подходящие условия.
4: Вязязычность выплывала из пестрого культурного...
3: Многоязычие вытекало из пестрого культурного, этнического, конфессионального состава населения словацкой столицы. Благодаря еврейской общине к многообразию языков в Братиславе добавилось еще два языка – ритуальный иврит и идиш, язык повседневного общения в рамках ортодоксального сообщества. Кроме тех языков, которые я уже упомянул, многие братиславчане считали своим языком и ту своеобразную языковую смесь, которая возникла в этой среде. Смешивание языков, переход с одного на другой в зависимости от ситуации, были обычным делом.
2: Каким количеством языков владели респонденты Йозефа Танцера, старые брашпураки, как себя называли прежние братиславчане, когда еще Братислава именовалась Прешпарком?
4: Различные были респонденты, которые разговаривали одним языком, потому что были за первые...
3: По-разному. Были респонденты, которые говорили только на одном языке, потому что во времена Первой Республики были еще детьми. Но большинство говорили на двух или трех языках. Были и такие случаи, что люди владели 5-6 языками. Однако следует заметить, что довольно часто это были языки, которыми они владели в школе. Их я тоже считаю составной частью языкового оснащения человека, хотя он и не пользуется ими активно, но понимает. Это тоже элемент многоязычия.
2: Причем словацкий язык тоже изучали в школах и во времена засилья венгерского языка.
4: Ано, самозрейме, а и в школах с выучивацим языком немецким, алебо...
3: Да, конечно. Даже в школах, где основным языком обучения был немецкий или венгерский, словацкий изучали, но этого было недостаточно для того, чтобы научиться активно общаться на этом языке. Так что многие братиславчане были вынуждены научиться говорить по-словацки, уже будучи взрослыми людьми, после 1945 года.
2: То есть после Второй мировой войны ситуация изменилась. Тот же немецкий язык уже не приветствовался.
4: Ни немчина, ни мадярчина. То были языки зрадцов.
3: Ни немецкий, ни венгерский. Это были языки предателей и коллаборантов. Поэтому люди даже боялись говорить на улице на этих языках. Среди членов семьи такое общение еще было возможно, но не в обществе. В семьях многоязычных, где владели и словацким языком, перешли без проблем на этот язык общения. А немецкий и венгерский на годы были изъяты из активного общения. Но знание осталось. Собственно говоря, младшее поколение овладевали исключительно разговорным диалектом. Дети этнических немцев, родившиеся в Братиславе после 1945 года, литературным немецким языком уже не владели. И наоборот, их внуки, изучающие теперь немецкий язык в школе, не владеют диалектом.
2: После войны настали другие времена и для русского языка. Некоторые респонденты упоминали владение этим языком. Причем русский можно было услышать в Братиславе и в довоенные годы.
4: Самозрейме, до Чехословенска приходили эмигранты из Руска по революции.
3: Естественно, в Чехословакию приезжали эмигранты из России после революции 1917 года. Так что русский язык у нас тоже присутствовал. Сюда приезжали интеллектуалы, представители российской интеллигенции, преподавали в местных университетах. Одним из самых известных братиславчан был профессор Исаченко. Правда, у меня не было ни одного респондента, который бы активно владел русским языком, на котором бы говорили у него дома. Это был язык приезжих.
2: Не только иностранцы переселялись в Словакию, но и братиславчане покидали родину, особенно в эпоху нормализации и после вторжения войск Варшавского договора. Так что Йозефу Танцеру пришлось попутешествовать по миру в поисках старых пришпораков.
3: Кроме Братиславы, я записывал разговоры с респондентами в Австрии, Германии, Англии, США и даже в Аргентине.
2: Проект, как мы уже сказали, занял не один год. Йозеф Танцер встречался с респондентами в течение длительного времени, порой не один раз. Записи велись на разных языках.
4: Проект начал в году 2007, на
3: начале. Работа над проектом началась в 2007 году. Вначале был просто мой интерес, стремление что-то узнать. Я начал разыскивать тех, кто жил в Братиславе в первой половине прошлого века, расспрашивать о том, как росли, в какой среде, на каких языках говорили дома. Я воспользовался тем, что пожилые люди любят рассказывать о прошлом, делиться воспоминаниями о детстве и молодости. В поисках респондентов сработал так называемый принцип снежного кома. Этнологам это знакомо. Познакомитесь с одним человеком, а он вам с радостью порекомендует друзей, знакомых, одноклассников и так далее. Братислава небольшая. Многие люди знакомы между собой, так что порой кто-то сам отзывался. Я старался выбрать для своей книги разговоры таким образом, чтобы были представлены и словаки, и венгры, и немцы, и евреи, люди из богатых семей, и семей рабочих или виноградарей, тех, кто получил высшее образование, и тех, кто закончил только училище.
2: И в результате возникла книга неординарных человеческих историй с веселыми рассказами старых братиславчан о языках, общении и терпимости. «Развязанные языки» – это не научный трактат о многоязычии, написанный сухим ученым языком, а замечательная публикация, интересная обычному читателю, интересующемуся историей.

0: Друзья, итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня поговорим об истории городского транспорта, а конкретней – трамвая в Братиславе. Первый трамвай в Братиславе вышел на маршрут в 1895 году. Тот первый маршрут соединял между собой набережную Дуная, центр города и центральный железнодорожный вокзал. Правда, в то время главный вокзал столицы находился в живописном братиславском районе под названием Винограды. Вся трасса со всеми остановками преодолевалась трамваем за 18 минут. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня того памятного события. Чем были интересны первые трамваи в Братиславе? Об этом рассказывает председатель общественного клуба исследователей городского транспорта в Братиславе Михаил Малата. Первые наши трамваи были очень простыми. В основе конструкции были положены деревянные детали. Но уже в то время они были оснащены очень передовыми на тот период времени электрическими моторами. Электрички отходили от своих остановок каждых 6 или 8 минут и пользовались огромной популярностью у горожан. Проезд стоил недорого – 10 крейцеров и был доступен практически всем. Поэтому маршруты постепенно разрастались до различных городских частей и обозначались тогда не цифровыми номерами, а буквами А, Б, С, Д и так до буквы Э включительно. Ну а как выглядел интерьер первого братиславского трамвая? Говорит энтузиаст развития городского транспортного сообщения в Братиславе Михаил Малата. Места на сиденье были деревянными. Они были установлены вдоль трамвая. Входили-выходили пассажиры как спереди, так и сзади. Как таковые, двери не закрывались и не открывались. Люди могли выскакивать на ходу, и поэтому различные травмы пассажиров в то время были довольно распространенным делом. Трамваи передвигались в обоих направлениях. Водитель лишь переходил на конечной остановке из одного конца вагона в другой. Что же касается скорости движения трамвая, то на самых прямых участках маршрута трамвай достигал скорости 18 км в час, и это считалось максимально возможной скоростью. Ну а теперь некоторые факты из истории трамвайного транспорта. Первым трамваем вообще и непосредственным предшественником электрического трамвая была конка – городская железная дорога, вагоны которой приводились в движение тягловыми животными, чаще всего одной или двумя лошадьми. Первые в мире городские конки появились в США, в Балтиморе в 1828 году. Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 году Альфонс Луба изобрел рельсы с желобом для колеса, которые утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, выступающие на 15 сантиметров над уровнем улицы, что очень мешало уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым на городских улицах и фактически используется до сих пор. Однако были тут некоторые недостатки. Рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями животного – 4-5 часов. В среднем на один вагон конного трамвая приходилось по 10 лошадей, которые к тому же требовали ухода и питания. Поэтому в Нью-Йорке конка была закрыта уже в 1914 году. Примерно в это же время прекращали свое существование и конки во многих других городах. Обычно они заменялись электрическими трамваями. Кроме конок и появившихся позднее электрических трамваев, существовали и другие виды трамвая. Иногда использовались небольшие паровозы, паровозы трамвайного типа, однако их распространению в городах мешали производимые ими дым и шум. Но инженерная мысль, как говорится, не спала и не отдыхала. В Париже в конце 19 века была создана городская пневматическая сеть. Вагон приводился в движение пневматическим двигателем, а запасенного в специальном баллоне сжатого воздуха хватало для поездки по всему маршруту. На конечной остановке производилась заправка баллонов сжатым воздухом. Аналогичная система первоначально применялась и в швейцарском Берне. А прототипом электрических трамваев, так же как и электровозов, стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Сименсом. Впервые она была использована в 1879 году на германской промышленной выставке в Берлине. Локомотив использовался для катания посетителей по территории выставки. Скорость ведомого локомотивом поезда составляла 6,5 км в час. Период наиболее быстрого распространения трамвая продолжался с начала 20 века и до периода между мировыми войнами. Во многих городах создавались новые трамвайные системы, а уже существующие постоянно расширялись. Трамвай фактически стал главным видом городского транспорта. Но к концу 20-х годов прошлого столетия стало ясно, что период господства трамвая подходит к концу. Обеспокоенные падением доходов, президенты трамвайных компаний США провели в 29-м году конференцию, на которой было принято решение о разработке серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов. Собственно, тогда и появился новый трамвай, ставший классическим. В начале 20 века трамваи были неотъемлемой частью любого достаточно крупного города в мире. Трамваям пришлось выдерживать конкуренцию не только с автомобилями, приобретавшимися в личное владение, но и с маршрутным такси, автобусами и троллейбусами. Правительство прежде всего инвестировали в автомобильный транспорт. Технический прогресс повысил надежность автобусов и троллейбусов, которые сделали серьезными конкурентами трамвая. А в разных странах ситуация складывалась по отношению к трамваю по-разному. Где-то они умирали, где-то продолжали жить. Возрождение трамвая началось в конце 70-х годов. Постепенно европейская публика стала благоволить к новому трамваю. Это было связано не только с современным видом новых трамваев, но и с их положительным влиянием на городскую среду. Внедрение трамвая привело к снижению в городах интенсивности автомобильного движения, что в свою очередь способствовало организации пешеходных улиц, выделению большего пространства для скверов, площадей. Последние 15 лет стали эпохой настоящего трамвайного бума. Например, в Великобритании, где в конце 80-х годов трамваи имелись только в одном городе – Блэкпуле, сейчас трамвайное движение открыто в 5 городах. Во Франции трамваи снова вышли на улицы Бордо, Лиона, Монпелье и еще 8 городов. Также новые трамвайные системы открылись в Ирландии, в 5 городах Италии, в 11 городах Испании. В Братиславе трамвайное сообщение также несет на себе огромную нагрузку. О том, как развивался городской транспорт в период между двумя войнами, говорит энтузиаст развития городской транспортной сети в Братиславе Михал Малата.
1: В то время пассажиры были намного более тесны с изменениями погодных условий. В случае сильного снегопада они помогали водителю разгребать снег с рельс. Для этого у него имелось сразу несколько лопат в кабине. Ну а когда непогода вообще мешала передвижению по городу, люди шли по своим делам пешком, и никого это не возмущало. Поэтому, по моему глубокому убеждению, как в начале 20 века, так и сейчас, трамвайное сообщение для городских условий можно считать наиболее оптимальным видом транспорта. В этом уже убедились во многих городах Западной Европы. Надеюсь, что в скором времени это ожидает и нас, братиславчан.
2: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам, к столетию Словацкого радио, мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать сразу два материала. На вопрос, как разговаривают между собой жители словацкой столицы, наверное, каждый ответит: «Ну, конечно, по-словацки». Однако так было не всегда. В старой Братиславе в начале прошлого века можно было услышать с десяток различных языков, и как раз словацкий встречался довольно редко, причем жители Прешпорка, так именовалась когда-то столица нашего государства, владели сразу несколькими языками и довольно свободно их использовали в зависимости от ситуации. Многоязычию жителей Братиславы в период между двумя мировыми войнами посвятил свое исследование историк-лингвист Йозеф Танцер, автор книги «Развязанные языки», которая вышла в свет в конце 2016 года. Больше вы узнаете в архивном материале Алены Ганевой. Затем мы предложим вашему вниманию летний историко-занимательный сюжет Сергея Баженова 2021 года о том, как развивалось трамвайное сообщение в Братиславе. Начиналось оно примерно 105 лет назад, сообщение между Братиславой и Веной. Некоторые исторические подробности развития общественного транспорта в столице Словакии, надеемся, будут вам интересны. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 8 июня могло бы исполниться 80 лет словацкой певице Яне Кациановой, обладательнице 3 золотых и 1 серебряной братиславской лиры. В 1968 году она выиграла телевизионный конкурс «Золотая камера» с композицией Гершвина «Саммертайм». В 1969-71 годах выступала в Германии в качестве солистки с оркестром Джерри Шейбала. С 73 года выступала с Карлом Готтом. Позже Кацианова создала собственную концертную программу с парой «Ласица плюс Атински» и сумела заставить эту популярную юмористическую пару снова выступать на публике. Они дали более 200 концертов по всей Чехословакии. Яна Кацианова была разносторонней певицей и успешно освоила несколько музыкальных жанров, таких как джаз, бит и фолк. Запомнились ее записи цыганской музыки с Антонином Гандаланом. Яна Кацианова ушла из жизни в сентябре 2018 года, проиграв борьбу с онкологическим заболеванием. Ее последним пристанищем стало историческое Андрейское кладбище в Братиславе. 8 июня исполнилось 40 лет бывшему хоккейному защитнику Андрею Секере, который большую часть своей карьеры провел в канадско-американской НХЛ. Он представлял Словакию на 8 чемпионатах мира и был в составе команды, завоевавшей серебряную медаль в 2012 году. 9 июня 1949 года Словацкий национальный совет принял закон об учреждении Академии исполнительских искусств в Братиславе. В этом вузе готовят специалистов в области театра, кукольного искусства, музыки, танца, кино и телепроизводства. Он был основан на базе Словацкой академии музыки и драмы. В настоящее время вуз насчитывает 3 факультета – театральный, факультет музыки и танца, факультет кино и телевидения. 9 июня 50-летний юбилей отпраздновал Эрик Варга, спортивный стрелок, выступающий в дисциплине трап, то есть стендовая стрельба. Это когда мишени тарелочки вылетают из траншеи в неизвестном направлении. Варга – многократный чемпион мира и Европы по стендовой стрельбе, 4-кратный участник летних Олимпийских игр в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. На Олимпиаде в Пекине 2008 года он финишировал с 9-м результатом. 11 июня 2020 года в объединенной школе на улице Штефаника в городе Врутке произошел теракт, в результате которого 2 человека погибли, а 4, 2 детей и 2 взрослых, получили ножевые ранения. Около 10 часов утра в школу насильно проник 22-летний Иван, бывший ученик этой школы, и напал с ножом на работников школы и учеников. Смертельно ранил заместителя директора школы. Прибывший на место преступления полицейский патруль застрелил преступника при попытке задержания. Среди полицейских также были ранены. Нападение привлекло пристальное внимание средств массовой информации, политиков и общественности, поскольку это был первый случай такого рода в Словакии. 13 июня свой день рождения празднует наша Золотая Петра. Профессиональная горнолыжница, специализирующаяся в слаломе, слаломе-гиганте и параллельном слаломе. Первая чемпионка мира по горнолыжному спорту в истории Словакии. Петра Волгова родилась в 1995 году в городе Липтовский Микулаш, который дал Словакии многих именитых спортсменов. В 2022 году она завоевала золотую медаль в слаломе как первая словацкая лыжница на Олимпийских играх в Пекине. Всего она выиграла 6 медалей на чемпионатах мира по горным лыжам. А на чемпионате мира 2019 года в Швеции Волгова добилась исторического для Словакии результата. Завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, серебряную медаль в горнолыжном двоеборье и бронзовую медаль в слаломе. В сезоне 2020-2021 годов она стала первой словацкой лыжницей, ставшей абсолютной победительницей Кубка мира по горнолыжному спорту. В связи с этим событием Словацкая почта выпустит почтовую марку с портретом Петры Волговой с призом за победу на чемпионате мира – хрустальным глобусом. Мы перечислили самые важные достижения Петры, хотя были и другие. 14 июня 1984 года родилась популярная словацкая певица-композитор Зузана Сматанова. Она пишет и поет и по-словацки, и по-английски. Свой первый концертный тур «Nokia Music Tour» в Словакии Сматанова совершила в 2007 году. В том же году выпустила альбом исключительно со словацкими текстами «Таблетки отваги». Затем последовали альбомы «Gemini», «Двери», «Моменты», «Эхо». Зузана – обладательница 6 золотых наград конкурса «Золотой соловей» и множества других наград. Ее песни часто звучат в наших программах. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на уходящей неделе.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: В наши дни, прогуливаясь по Братиславе, услышите, как местные говорят между собой преимущественно по-словацки, что, само собой, не кажется чем-то сверхъестественным. Как же еще должны разговаривать жители словацкой столицы? Но так было не всегда. Еще столетия назад, в период между Первой и Второй мировой войнами, наш город был не только этнически и конфессионально разнородным, но еще и многоязычным. Немецкий язык переплетался с венгерским, словацким, а еще с хорватским, идиш и другими языками. Старые братиславчане, которые владели только одним языком, были своего рода белыми воронами. Дети вырастали в среде, где дома говорили на одном языке, в школе на другом, а на улице и в общественных местах на целой смеси языков. Многоязычности жителей межвоенной Братиславы посвятил свои исследования литературовед, историк Юзеф Танцер. Он в течение 10 лет записывал воспоминания пожилых братиславчан, которым давно за 90, а многих уже нет на этом свете. А в конце 2016 года вышла его книга «Развязанные языки».
3: В начале 20 века братиславчане говорили прежде всего по-немецки и по-венгерски. Однако дома, поскольку здесь жило много иностранцев, использовались другие языки. Английский, французский, итальянский, встречались славянские языки. В ортодоксальной еврейской общине языком общения был идиш и иврит. Переломным стал 1918 год, возникновение Первой Чехословацкой республики, когда постепенно главным языком общения между людьми становился словацкий язык. А к нему добавился чешский, поскольку в Словакию переселилось множество чиновников и интеллигенции из Чехии.
2: Но наиболее интересным был период времени до 18 года. Братислава тогда напоминала своеобразный языковой Вавилон. Как говорили представители разных языковых сообществ между собой в общественных местах.
3: Все зависело от ситуации. В повседневной жизни, где-нибудь в магазине или ресторане, на улице люди шли навстречу друг другу, разговаривали по-немецки или по-венгерски, в зависимости от того, какой язык был ближе собеседнику. Естественно, что в служебных учреждениях и в официальных ситуациях общение осуществлялось по-венгерски, поскольку Братислава была составной частью Угорска, то есть Старой Венгрии. Причем дома с членами семьи разговаривали в большинстве случаев на диалекте. Например, немецкому языку в Братиславе была свойственна так называемая диглосия. Параллельно существовал литературный язык и диалектный, причем они настолько друг от друга отличались, что для говорившего дома на немецком диалекте изучение литературного немецкого в школе было равноценно изучению иностранного языка.
2: А как же обстояло дело в то время со словацким языком?
4: Словенчину было мало почуть. Братислава мала словенское околье уж пред...
3: Словацкий язык был слышен редко. У Братиславы были словацкие окрестности еще до Первой мировой войны. Так что на рынке местные жители, приезжавшие торговать своими продуктами из округи, например, с Загорья, говорили по-словацки. Но по-настоящему словацкий язык зазвучал в Братиславе только с возникновением Чехословакии.
2: Многоязычность не возникает просто так, искусственным образом. В Братиславе для этого были самые что ни на есть подходящие условия.
3: Многоязычие вытекало из пестрого культурного, этнического, конфессионального состава населения словацкой столицы. Благодаря еврейской общине к многообразию языков в Братиславе добавилось еще два языка – ритуальный иврит и идиш, язык повседневного общения в рамках ортодоксального сообщества. Кроме тех языков, которые я уже упомянул, многие братиславчане считали своим языком и ту своеобразную языковую смесь, которая возникла в этой среде. Смешивание языков, переход с одного на другой в зависимости от ситуации, были обычным делом.
2: Каким количеством языков владели респонденты Йозефа Танцера, старые брашпураки, как себя называли прежние братиславчане, когда еще Братислава именовалась Прешпарком?
4: Различные были респонденты, которые разговаривали одним языком, потому что были за
3: по-разному. Были респонденты, которые говорили только на одном языке, потому что во времена Первой республики были еще детьми. Но большинство говорили на двух или трех языках. Были и такие случаи, что люди владели 5-6 языками. Однако следует заметить, что довольно часто это были языки, которыми они владели в школе. Их я тоже считаю составной частью языкового оснащения человека, хотя он и не пользуется ими активно, но понимает. Это тоже элемент многоязычия.
2: Причем словацкий язык тоже изучали в школах и во времена засилия венгерского языка.
3: Да, конечно. Даже в школах, где основным языком обучения был немецкий или венгерский, словацкий изучали, но этого было недостаточно для того, чтобы научиться активно общаться на этом языке. Так что многие братиславчане были вынуждены научиться говорить по-словацки, уже будучи взрослыми людьми, после 1945 года.
2: То есть после Второй мировой войны ситуация изменилась. Тот же немецкий язык уже не приветствовался.
4: Ни немчина, ни мадярчина. То были языки зрадцов?
3: Ни немецкий, ни венгерский. Это были языки предателей и коллаборантов. Поэтому люди даже боялись говорить на улице на этих языках. Среди членов семьи такое общение еще было возможно, но не в обществе. В семьях многоязычных, где владели и словацким языком, перешли без проблем на этот язык общения. А немецкий и венгерский на годы были изъяты из активного общения, но знание осталось. Собственно говоря, младшее поколение овладевали исключительно разговорным диалектом. Дети этнических немцев, родившиеся в Братиславе после 1945 года, литературным немецким языком уже не владели. И наоборот, их внуки, изучающие теперь немецкий язык в школе, не владеют диалектом.
2: После войны настали другие времена и для русского языка. Некоторые респонденты упоминали владение этим языком. Причем русский можно было услышать в Братиславе и в довоенные годы.
3: Естественно, в Чехословакию приезжали эмигранты из России после революции 1917 года. Так что русский язык у нас тоже присутствовал. Сюда приезжали интеллектуалы, представители российской интеллигенции, преподавали в местных университетах. Одним из самых известных братиславчан был профессор Исаченко. Правда, у меня не было ни одного респондента, который бы активно владел русским языком, на котором бы говорили у него дома. Это был язык приезжих.
2: Не только иностранцы переселялись в Словакию, но и братиславчане покидали родину, особенно в эпоху нормализации и после вторжения войск Варшавского договора. Так что Йозефу Танцеру пришлось попутешествовать по миру в поисках старых пришпораков.
3: Кроме Братиславы, я записывал разговоры с респондентами в Австрии, Германии, Англии, США и даже в Аргентине.
2: Проект, как мы уже сказали, занял не один год. Йозеф Танцер встречался с респондентами в течение длительного времени, порой не один раз. Записи велись на разных языках.
4: Проект начал в году 2007, на зачетку.
3: Работа над проектом началась в 2007 году. Вначале был просто мой интерес, стремление что-то узнать. Я начал разыскивать тех, кто жил в Братиславе в первой половине прошлого века, расспрашивать о том, как росли, в какой среде, на каких языках говорили дома. Я воспользовался тем, что пожилые люди любят рассказывать о прошлом, делиться воспоминаниями о детстве и молодости. В поисках респондентов сработал так называемый принцип снежного кома. Этнологам это знакомо. Познакомитесь с одним человеком, а он вам с радостью порекомендует друзей, знакомых, одноклассников и так далее. Братислава небольшая, многие люди знакомы между собой, так что порой кто-то сам отзывался. Я старался выбрать для своей книги разговоры таким образом, чтобы были представлены и словаки, и венгры, и немцы, и евреи, люди из богатых семей, и семей рабочих или виноградарей, тех, кто получил высшее образование, и тех, кто закончил только училище.
2: И в результате возникла книга неординарных человеческих историй с веселыми рассказами старых братиславчан о языках, общении и терпимости. «Развязанные языки» – это не научный трактат о многоязычии, написанный сухим ученым языком, а замечательная публикация, интересная обычному читателю, интересующемуся историей.

0: Друзья, итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня поговорим об истории городского транспорта, а конкретнее – трамвая в Братиславе. Первый трамвай в Братиславе вышел на маршрут в 1895 году. Тот первый маршрут соединял между собой набережную Дуная, центр города и центральный железнодорожный вокзал. Правда, в то время главный вокзал столицы находился в живописном Братиславском районе под названием Винограды. Вся трасса со всеми остановками преодолевалась трамваем за 18 минут. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня того памятного события. Чем были интересны первые трамваи в Братиславе? Об этом рассказывает председатель общественного клуба исследователей городского транспорта в Братиславе Михаил Малата. Первые наши трамваи были очень простыми. В основе конструкции были положены деревянные детали. Но уже в то время они были оснащены очень передовыми на тот период времени электрическими моторами. Электрички отходили от своих остановок каждых 6 или 8 минут и пользовались огромной популярностью у горожан. Проезд стоил недорого – 10 крейцеров и был доступен практически всем. Поэтому маршруты постепенно разрастались до различных городских частей и обозначались тогда не цифровыми номерами, а буквами А, Б, С, Д и так до буквы Э включительно. Ну а как выглядел интерьер первого братиславского трамвая? Говорит энтузиаст развития городского транспортного сообщения в Братиславе Михаил Малата. Места на сиденье были деревянными. Они были установлены вдоль трамвая. Входили и выходили пассажиры как спереди, так и сзади. Как таковые, двери не закрывались и не открывались. Люди могли выскакивать на ходу, и поэтому различные травмы пассажиров в то время были довольно распространенным делом. Трамваи передвигались в обоих направлениях. Водитель лишь переходил на конечной остановке из одного конца вагона в другой. Что же касается скорости движения трамвая, то на самых прямых участках маршрута трамвай достигал скорости 18 км в час, и это считалось максимально возможной скоростью. Ну а теперь некоторые факты из истории трамвайного транспорта. Первым трамваем вообще и непосредственным предшественником электрического трамвая была конка – городская железная дорога, вагоны которой приводились в движение тягловыми животными, чаще всего одной или двумя лошадьми. Первые в мире городские конки появились в США, в Балтиморе в 1828 году. Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 году Альфонс Луба изобрел рельсы с желобом для колеса, которые утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, выступающие на 15 сантиметров над уровнем улицы, что очень мешало уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым на городских улицах и фактически используется до сих пор. Однако были тут некоторые недостатки. Рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями животного – 4-5 часов. В среднем на один вагон конного трамвая приходилось по 10 лошадей, которые к тому же требовали ухода и питания. Поэтому в Нью-Йорке конка была закрыта уже в 1914 году. Примерно в это же время прекращали свое существование и конки во многих других городах. Обычно они заменялись электрическими трамваями. Кроме конок и появившихся позднее электрических трамваев, существовали и другие виды трамвая. Иногда использовались небольшие паровозы, паровозы трамвайного типа, однако их распространению в городах мешали производимые ими дым и шум. Но инженерная мысль, как говорится, не спала и не отдыхала. В Париже в конце 19 века была создана городская пневматическая сеть. Вагон приводился в движение пневматическим двигателем, а запасенного в специальном баллоне сжатого воздуха хватало для поездки по всему маршруту. На конечной остановке производилась заправка баллонов сжатым воздухом. Аналогичная система первоначально применялась и в швейцарском Берне. А прототипом электрических трамваев, так же как и электровозов, стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Сименсом. Впервые она была использована в 1879 году на германской промышленной выставке в Берлине. Локомотив использовался для катания посетителей по территории выставки. Скорость ведомого локомотивом поезда составляла 6,5 км в час. Период наиболее быстрого распространения трамвая продолжался с начала 20 века и до периода между мировыми войнами. Во многих городах создавались новые трамвайные системы, а уже существующие постоянно расширялись. Трамвай фактически стал главным видом городского транспорта. Но к концу 20-х годов прошлого столетия стало ясно, что период господства трамвая подходит к концу. Обеспокоенные падением доходов, президенты трамвайных компаний США провели в 29-м году конференцию, на которой было принято решение о разработке серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов. Собственно, тогда и появился новый трамвай, ставший классическим. В начале 20 века трамваи были неотъемлемой частью любого достаточно крупного города в мире. Трамваям пришлось выдерживать конкуренцию не только с автомобилями, приобретавшимися в личное владение, но и с маршрутным такси, автобусами и троллейбусами. Правительство прежде всего инвестировали в автомобильный транспорт. Технический прогресс повысил надежность автобусов и троллейбусов, которые сделали серьезными конкурентами трамвая. А в разных странах ситуация складывалась по отношению к трамваю по-разному. Где-то они умирали, где-то продолжали жить. Возрождение трамвая началось в конце 70-х годов. Постепенно европейская публика стала благоволить к новому трамваю. Это было связано не только с современным видом новых трамваев, но и с их положительным влиянием на городскую среду. Внедрение трамвая привело к снижению в городах интенсивности автомобильного движения, что в свою очередь способствовало организации пешеходных улиц, выделению большего пространства для скверов, площадей. Последние 15 лет стали эпохой настоящего трамвайного бума. Например, в Великобритании, где в конце 80-х годов трамваи имелись только в одном городе – Блэкпуле, сейчас трамвайное движение открыто в 5 городах. Во Франции трамваи снова вышли на улицы Бордо, Лиона, Монпелье и еще 8 городов. Также новые трамвайные системы открылись в Ирландии, в 5 городах Италии, в 11 городах Испании. В Братиславе трамвайное сообщение также несет на себе огромную нагрузку. О том, как развивался городской транспорт в период между двумя войнами, говорит энтузиаст развития городской транспортной сети в Братиславе Михал Малата. В то время пассажиры были намного более тесны с изменениями погодных условий. В случае сильного снегопада они помогали водителю разгребать снег с рельс. Для этого у него имелось сразу несколько лопат в кабине. Ну а когда непогода вообще мешала передвижению по городу, люди шли по своим делам пешком. И никого это не возмущало. Поэтому, по моему глубокому убеждению, как в начале 20 века, так и сейчас, трамвайное сообщение для городских условий можно считать наиболее оптимальным видом транспорта. В этом уже убедились во многих городах Западной Европы. Надеюсь, что в скором времени это ожидает и нас, братиславчан.
1: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия» сегодня подошел к концу. От имени всей редакции с вами вращаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам к столетию словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать сразу два материала. На вопрос, как разговаривают между собой жители словацкой столицы, наверное, каждый ответит: «Ну, конечно, по-словацки». Однако так было не всегда. В старой Братиславе в начале прошлого века можно было услышать с десяток различных языков. И как раз словацкий встречался довольно редко, причем жители Прешпорка, так именовалась когда-то столица нашего государства, владели сразу несколькими языками и довольно свободно их использовали в зависимости от ситуации. Многоязычию жителей Братиславы в период между двумя мировыми войнами посвятил свое исследование историк-лингвист Йозеф Танцер, автор книги «Развязанные языки», которая вышла в свет в конце 2016 года. Больше вы узнаете в архивном материале Алены Ганевой. Затем мы предложим вашему вниманию летний историко-занимательный сюжет Сергея Баженова 2021 года о том, как развивалось трамвайное сообщение в Братиславе. Начиналось оно примерно 105 лет назад, сообщение между Братиславой и Веной. Некоторые исторические подробности развития общественного транспорта в столице Словакии, надеемся, будут вам интересны. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 8 июня могло бы исполниться 80 лет словацкой певице Яне Кациановой, обладательнице 3 золотых и 1 серебряной братиславской лиры. В 1968 году она выиграла телевизионный конкурс «Золотая камера» с композицией Гершвина «Саммертайм». В 1969-71 годах выступала в Германии в качестве солистки с оркестром Джерри Шейбала. С 73 года выступала с Карлом Готтом. Позже Кацианова создала собственную концертную программу с парой «Ласица плюс Атински» и сумела заставить эту популярную юмористическую пару снова выступать на публике. Они дали более 200 концертов по всей Чехословакии. Яна Кацианова была разносторонней певицей и успешно освоила несколько музыкальных жанров, таких как джаз, бит и фолк. Запомнились ее записи цыганской музыки с Антонином Гандаланом. Яна Кацианова ушла из жизни в сентябре 2018 года, проиграв борьбу с онкологическим заболеванием. Ее последним пристанищем стало историческое Андрейское кладбище в Братиславе. 8 июня исполнилось 40 лет бывшему хоккейному защитнику Андрею Секере, который большую часть своей карьеры провел в канадско-американской НХЛ. Он представлял Словакию на 8 чемпионатах мира и был в составе команды, завоевавшей серебряную медаль в 2012 году. 9 июня 1949 года Словацкий национальный совет принял закон об учреждении Академии исполнительских искусств в Братиславе. В этом вузе готовят специалистов в области театра, кукольного искусства, музыки, танца, кино и телепроизводства. Он был основан на базе Словацкой академии музыки и драмы. В настоящее время вуз насчитывает 3 факультета – театральный, факультет музыки и танца, факультет кино и телевидения. 9 июня 50-летний юбилей отпраздновал Эрик Варга, спортивный стрелок, выступающий в дисциплине трап, то есть стендовая стрельба. Это когда мишени тарелочки вылетают из траншеи в неизвестном направлении. Варга – многократный чемпион мира и Европы по стендовой стрельбе, 4-кратный участник летних Олимпийских игр в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. На Олимпиаде в Пекине 2008 года он финишировал с 9-м результатом. 11 июня 2020 года в объединенной школе на улице Штефаника в городе Врутке произошел теракт, в результате которого 2 человека погибли, а 4, 2 детей и 2 взрослых, получили ножевые ранения. Около 10 часов утра в школу насильно проник 22-летний Иван, бывший ученик этой школы, и напал с ножом на работников школы и учеников. Смертельно ранил заместителя директора школы. Прибывший на место преступления полицейский патруль застрелил преступника при попытке задержания. Среди полицейских также были ранены. Нападение привлекло пристальное внимание средств массовой информации, политиков и общественности, поскольку это был первый случай такого рода в Словакии. 13 июня свой день рождения празднует наша Золотая Петра. Профессиональная горнолыжница, специализирующаяся в слаломе, слаломе-гиганте и параллельном слаломе. Первая чемпионка мира по горнолыжному спорту в истории Словакии. Петра Волгова родилась в 1995 году в городе Липтовский-Микулаш, который дал Словакии многих именитых спортсменов. В 2022 году она завоевала золотую медаль в слаломе как первая словацкая лыжница на Олимпийских играх в Пекине. Всего она выиграла 6 медалей на чемпионатах мира по горным лыжам. А на чемпионате мира 2019 года в Швеции Волгова добилась исторического для Словакии результата. Завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, серебряную медаль в горнолыжном двоеборье и бронзовую медаль в слаломе. В сезоне 2020-2021 годов она стала первой словацкой лыжницей, ставшей абсолютной победительницей Кубка мира по горнолыжному спорту. В связи с этим событием Словацкая почта выпустит почтовую марку с портретом Петры Волговой с призом за победу на чемпионате мира – хрустальным глобусом. Мы перечислили самые важные достижения Петры, хотя были и другие. 14 июня 1984 года родилась популярная словацкая певица-композитор Зузана Сматанова. Она пишет и поет и по-словацки, и по-английски. Свой первый концертный тур «Nokia Music Tour» в Словакии Сматанова совершила в 2007 году. В том же году выпустила альбом исключительно со словацкими текстами «Таблетки отваги». Затем последовали альбомы «Gemini», «Двери», «Моменты», «Эхо». Зузана – обладательница 6 золотых наград конкурса «Золотой соловей» и множества других наград. Ее песни часто звучат в наших программах. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на уходящей неделе.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: В наши дни, прогуливаясь по Братиславе, услышите, как местные говорят между собой преимущественно по-словацки, что, само собой, не кажется чем-то сверхъестественным. Как же еще должны разговаривать жители словацкой столицы? Но так было не всегда. Еще столетия назад, в период между Первой и Второй мировой войнами, наш город был не только этнически и конфессионально разнородным, но еще и многоязычным. Немецкий язык переплетался с венгерским, словацким, а еще с хорватским, идиш и другими языками. Старые братиславчане, которые владели только одним языком, были своего рода белыми воронами. Дети вырастали в среде, где дома говорили на одном языке, в школе на другом, а на улице и в общественных местах на целой смеси языков. Многоязычности жителей межвоенной Братиславы посвятил свои исследования литературовед, историк Юзеф Танцер. Он в течение 10 лет записывал воспоминания пожилых братиславчан, которым давно за 90, а многих уже нет на этом свете. А в конце 2016 года вышла его книга «Развязанные языки».
3: В начале 20 века братиславчане говорили прежде всего по-немецки и по-венгерски. Однако дома, поскольку здесь жило много иностранцев, использовались другие языки. Английский, французский, итальянский, встречались славянские языки. В ортодоксальной еврейской общине языком общения был идиш и иврит. Переломным стал 1918 год, возникновение Первой Чехословацкой Республики, когда постепенно главным языком общения между людьми становился словацкий язык. А к нему добавился чешский, поскольку в Словакию переселилось множество чиновников и интеллигенции из Чехии.
2: Но наиболее интересным был период времени до 18 года. Братислава тогда напоминала своеобразный языковой Вавилон. Как говорили представители разных языковых сообществ между собой в общественных местах.
3: Все зависело от ситуации. В повседневной жизни, где-нибудь в магазине или ресторане, на улице люди шли навстречу друг другу, разговаривали по-немецки или по-венгерски, в зависимости от того, какой язык был ближе собеседнику. Естественно, что в служебных учреждениях и в официальных ситуациях общение осуществлялось по-венгерски, поскольку Братислава была составной частью Угорска, то есть Старой Венгрии. Причем дома с членами семьи разговаривали в большинстве случаев на диалекте. Например, немецкому языку в Братиславе была свойственна так называемая диглоссия. Параллельно существовал литературный язык и диалектный, причем они настолько друг от друга отличались, что для говорившего дома на немецком диалекте изучение литературного немецкого в школе было равноценно изучению иностранного языка.
2: А как же обстояло дело в то время со словацким языком?
4: Словенчину было мало почуть. Братислава мала словенское околье уж пред...
3: Словацкий язык был слышен редко. У Братиславы были словацкие окрестности еще до Первой мировой войны. Так что на рынке местные жители, приезжавшие торговать своими продуктами из округи, например, с Загорья, говорили по-словацки. Но по-настоящему словацкий язык зазвучал в Братиславе только с возникновением Чехословакии.
2: Многоязычность не возникает просто так, искусственным образом. В Братиславе для этого были самые что ни на есть подходящие условия.
3: Многоязычие вытекало из пестрого культурного, этнического, конфессионального состава населения словацкой столицы. Благодаря еврейской общине к многообразию языков в Братиславе добавилось еще два языка – ритуальный иврит и идиш, язык повседневного общения в рамках ортодоксального сообщества. Кроме тех языков, которые я уже упомянул, многие братиславчане считали своим языком и ту своеобразную языковую смесь, которая возникла в этой среде. Смешивание языков, переход с одного на другой в зависимости от ситуации, были обычным делом.
2: Каким количеством языков владели респонденты Йозефа Танцера, старые брашпураки, как себя называли прежние братиславчане, когда еще Братислава именовалась Прешпарком?
4: Различные были респонденты, которые разговаривали одним языком, потому что были за первые...
3: По-разному. Были респонденты, которые говорили только на одном языке, потому что во времена Первой Республики были еще детьми. Но большинство говорили на двух или трех языках. Были и такие случаи, что люди владели 5-6 языками. Однако следует заметить, что довольно часто это были языки, которыми они владели в школе. Их я тоже считаю составной частью языкового оснащения человека, хотя он и не пользуется ими активно, но понимает. Это тоже элемент многоязычия.
2: Причем словацкий язык тоже изучали в школах и во времена засилия венгерского языка.
4: Ано, самозрейме, ай в школах с выучивацим языком немецким, алебо...
3: Да, конечно. Даже в школах, где основным языком обучения был немецкий или венгерский, словацкий изучали, но этого было недостаточно для того, чтобы научиться активно общаться на этом языке. Так что многие братиславчане были вынуждены научиться говорить по-словацки, уже будучи взрослыми людьми, после 1945 года.
2: То есть после Второй мировой войны ситуация изменилась. Тот же немецкий язык уже не приветствовался.
4: Ни немчина, ни медярчина. То были языки зрадцов?
3: Ни немецкий, ни венгерский. Это были языки предателей и коллаборантов. Поэтому люди даже боялись говорить на улице на этих языках. Среди членов семьи такое общение еще было возможно, но не в обществе. В семьях многоязычных, где владели и словацким языком, перешли без проблем на этот язык общения. А немецкий и венгерский на годы были изъяты из активного общения. Но знание осталось. Собственно говоря, младшее поколение овладевали исключительно разговорным диалектом. Дети этнических немцев, родившиеся в Братиславе после 1945 года, литературным немецким языком уже не владели. И наоборот, их внуки, изучающие теперь немецкий язык в школе, не владеют диалектом.
2: После войны настали другие времена и для русского языка. Некоторые респонденты упоминали владение этим языком. Причем русский можно было услышать в Братиславе и в довоенные годы.
3: Естественно, в Чехословакию приезжали эмигранты из России после революции 1917 года. Так что русский язык у нас тоже присутствовал. Сюда приезжали интеллектуалы, представители российской интеллигенции, преподавали в местных университетах. Одним из самых известных братиславчан был профессор Исаченко. Правда, у меня не было ни одного респондента, который бы активно владел русским языком, на котором бы говорили у него дома. Это был язык приезжих.
2: Не только иностранцы переселялись в Словакию, но и братиславчане покидали родину, особенно в эпоху нормализации и после вторжения войск Варшавского договора. Так что Йозефу Танцеру пришлось попутешествовать по миру в поисках старых пришпораков.
3: Кроме Братиславы, я записывал разговоры с респондентами в Австрии, Германии, Англии, США и даже в Аргентине.
2: Проект, как мы уже сказали, занял не один год. Йозеф Танцер встречался с респондентами в течение длительного времени, порой не один раз. Записи велись на разных языках.
4: Проект начал в году 2007, на начале.
3: Работа над проектом началась в 2007 году. Вначале был просто мой интерес, стремление что-то узнать. Я начал разыскивать тех, кто жил в Братиславе в первой половине прошлого века, расспрашивать о том, как росли, в какой среде, на каких языках говорили дома. Я воспользовался тем, что пожилые люди любят рассказывать о прошлом, делиться воспоминаниями о детстве и молодости. В поисках респондентов сработал так называемый принцип снежного кома. Этнологам это знакомо. Познакомитесь с одним человеком, а он вам с радостью порекомендует друзей, знакомых, одноклассников и так далее. Братислава небольшая, многие люди знакомы между собой, так что порой кто-то сам отзывался. Я старался выбрать для своей книги разговоры таким образом, чтобы были представлены и словаки, и венгры, и немцы, и евреи, люди из богатых семей, и семей рабочих или виноградарей, тех, кто получил высшее образование, и тех, кто закончил только училище.
2: И в результате возникла книга неординарных человеческих историй с веселыми рассказами старых братиславчан о языках, общении и терпимости. «Развязанные языки» – это не научный трактат о многоязычии, написанный сухим ученым языком, а замечательная публикация, интересная обычному читателю, интересующемуся историей.

0: Друзья, итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня поговорим об истории городского транспорта, а конкретнее – трамвая в Братиславе. Первый трамвай в Братиславе вышел на маршрут в 1895 году. Тот первый маршрут соединял между собой набережную Дуная, центр города и центральный железнодорожный вокзал. Правда, в то время главный вокзал столицы находился в живописном братиславском районе под названием Винограды. Вся трасса со всеми остановками преодолевалась трамваем за 18 минут. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня того памятного события. Чем были интересны первые трамваи в Братиславе? Об этом рассказывает председатель общественного клуба исследователей городского транспорта в Братиславе Михаил Малата. Первые наши трамваи были очень простыми. В основе конструкции были положены деревянные детали. Но уже в то время они были оснащены очень передовыми на тот период времени электрическими моторами. Электрички отходили от своих остановок каждых 6 или 8 минут и пользовались огромной популярностью у горожан. Проезд стоил недорого – 10 крейцеров – и был доступен практически всем. Поэтому маршруты постепенно разрастались до различных городских частей и обозначались тогда не цифровыми номерами, а буквами А, Б, С, Д и так до буквы Э включительно. Ну а как выглядел интерьер первого братиславского трамвая? Говорит энтузиаст развития городского транспортного сообщения в Братиславе Михаил Малата. Места на сиденье были деревянными. Они были установлены вдоль трамвая. Входили и выходили пассажиры как спереди, так и сзади. Как таковые, двери не закрывались и не открывались. Люди могли выскакивать на ходу, и поэтому различные травмы пассажиров в то время были довольно распространенным делом. Трамваи передвигались в обоих направлениях. Водитель лишь переходил на конечной остановке из одного конца вагона в другой. Что же касается скорости движения трамвая, то на самых прямых участках маршрута трамвай достигал скорости 18 км в час, и это считалось максимально возможной скоростью. Ну а теперь некоторые факты из истории трамвайного транспорта. Первым трамваем вообще и непосредственным предшественником электрического трамвая была конка – городская железная дорога, вагоны которой приводились в движение тягловыми животными, чаще всего одной или двумя лошадьми. Первые в мире городские конки появились в США, в Балтиморе в 1828 году. Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 году Альфонс Луба изобрел рельсы с желобом для колеса, которые утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, выступающие на 15 сантиметров над уровнем улицы, что очень мешало уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым на городских улицах и фактически используется до сих пор. Однако были тут некоторые недостатки. Рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями животного – 4-5 часов. В среднем на один вагон конного трамвая приходилось по 10 лошадей, которые к тому же требовали ухода и питания. Поэтому в Нью-Йорке конка была закрыта уже в 1914 году. Примерно в это же время прекращали свое существование и конки во многих других городах. Обычно они заменялись электрическими трамваями. Кроме конок и появившихся позднее электрических трамваев, существовали и другие виды трамвая. Иногда использовались небольшие паровозы, паровозы трамвайного типа, однако их распространению в городах мешали производимые ими дым и шум. Но инженерная мысль, как говорится, не спала и не отдыхала. В Париже в конце 19 века была создана городская пневматическая сеть. Вагон приводился в движение пневматическим двигателем, а запасенного в специальном баллоне сжатого воздуха хватало для поездки по всему маршруту. На конечной остановке производилась заправка баллонов сжатым воздухом. Аналогичная система первоначально применялась и в швейцарском Берне. А прототипом электрических трамваев, так же как и электровозов, стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Сименсом. Впервые она была использована в 1879 году на германской промышленной выставке в Берлине. Локомотив использовался для катания посетителей по территории выставки. Скорость ведомого локомотивом поезда составляла 6,5 км в час. Период наиболее быстрого распространения трамвая продолжался с начала 20 века и до периода между мировыми войнами. Во многих городах создавались новые трамвайные системы, а уже существующие постоянно расширялись. Трамвай фактически стал главным видом городского транспорта. Но к концу 20-х годов прошлого столетия стало ясно, что период господства трамвая подходит к концу. Обеспокоенные падением доходов, президенты трамвайных компаний США провели в 29-м году конференцию, на которой было принято решение о разработке серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов. Собственно, тогда и появился новый трамвай, ставший классическим. В начале 20 века трамваи были неотъемлемой частью любого достаточно крупного города в мире. Трамваям пришлось выдерживать конкуренцию не только с автомобилями, приобретавшимися в личное владение, но и с маршрутным такси, автобусами и троллейбусами. Правительство прежде всего инвестировали в автомобильный транспорт. Технический прогресс повысил надежность автобусов и троллейбусов, которые сделали серьезными конкурентами трамвая. А в разных странах ситуация складывалась по отношению к трамваю по-разному. Где-то они умирали, где-то продолжали жить. Возрождение трамвая началось в конце 70-х годов. Постепенно европейская публика стала благоволить к новому трамваю. Это было связано не только с современным видом новых трамваев, но и с их положительным влиянием на городскую среду. Внедрение трамвая привело к снижению в городах интенсивности автомобильного движения, что в свою очередь способствовало организации пешеходных улиц, выделению большего пространства для скверов, площадей. Последние 15 лет стали эпохой настоящего трамвайного бума. Например, в Великобритании, где в конце 80-х годов трамваи имелись только в одном городе – Блэкпуле, сейчас трамвайное движение открыто в 5 городах. Во Франции трамваи снова вышли на улицы Бордо, Лиона, Монпелье и еще 8 городов. Также новые трамвайные системы открылись в Ирландии, в 5 городах Италии, в 11 городах Испании. В Братиславе трамвайное сообщение также несет на себе огромную нагрузку. О том, как развивался городской транспорт в период между двумя войнами, говорит энтузиаст развития городской транспортной сети в Братиславе Михал Малата. В то время пассажиры были намного более тесны с изменениями погодных условий. В случае сильного снегопада они помогали водителю разгребать снег с рельс. Для этого у него имелось сразу несколько лопат в кабине. Ну а когда непогода вообще мешала передвижению по городу, люди шли по своим делам пешком. И никого это не возмущало. Поэтому, по моему глубокому убеждению, как в начале 20 века, так и сейчас, трамвайное сообщение для городских условий можно считать наиболее оптимальным видом транспорта. В этом уже убедились во многих городах Западной Европы. Надеюсь, что в скором времени это ожидает и нас, братиславчан.
1: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия» сегодня подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам, к столетию словацкого радио, мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать сразу два материала. На вопрос, как разговаривают между собой жители словацкой столицы, наверное, каждый ответит: «Ну, конечно, по-словацки». Однако так было не всегда. В старой Братиславе в начале прошлого века можно было услышать с десяток различных языков. И как раз словацкий встречался довольно редко, причем жители Прешпорка, так именовалась когда-то столица нашего государства, владели сразу несколькими языками и довольно свободно их использовали в зависимости от ситуации. Многоязычию жителей Братиславы в период между двумя мировыми войнами посвятил свое исследование историк-лингвист Йозеф Танцер, автор книги «Развязанные языки», которая вышла в свет в конце 2016 года. Больше вы узнаете в архивном материале Алены Ганевой. Затем мы предложим вашему вниманию летний историко-занимательный сюжет Сергея Баженова 2021 года о том, как развивалось трамвайное сообщение в Братиславе. Начиналось оно примерно 105 лет назад, сообщение между Братиславой и Веной. Некоторые исторические подробности развития общественного транспорта в столице Словакии, надеемся, будут вам интересны. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди. 8 июня могло бы исполниться 80 лет словацкой певице Яне Кациановой, обладательнице трех золотых и одной серебряной братиславской лиры. В 1968 году она выиграла телевизионный конкурс «Золотая камера» с композицией Гершвина «Саммертайм». В 1969-71 годах выступала в Германии в качестве солистки с оркестром Джерри Шейбала. С 73 года выступала с Карлом Готтом. Позже Кацианова создала собственную концертную программу с парой «Ласица плюс Атински» и сумела заставить эту популярную юмористическую пару снова выступать на публике. Они дали более 200 концертов по всей Чехословакии. Яна Кацианова была разносторонней певицей и успешно освоила несколько музыкальных жанров, таких как джаз, бит и фолк. Запомнились ее записи цыганской музыки с Антонином Гандаланом. Яна Кацианова ушла из жизни в сентябре 2018 года, проиграв борьбу с онкологическим заболеванием. Ее последним пристанищем стало историческое Андрейское кладбище в Братиславе. 8 июня исполнилось 40 лет бывшему хоккейному защитнику Андрею Секере, который большую часть своей карьеры провел в канадско-американской НХЛ. Он представлял Словакию на 8 чемпионатах мира и был в составе команды, завоевавшей серебряную медаль в 2012 году. 9 июня 1949 года Словацкий национальный совет принял закон об учреждении Академии исполнительских искусств в Братиславе. В этом вузе готовят специалистов в области театра, кукольного искусства, музыки, танца, кино и телепроизводства. Он был основан на базе Словацкой академии музыки и драмы. В настоящее время вуз насчитывает три факультета – театральный, факультет музыки и танца, факультет кино и телевидения. 9 июня 50-летний юбилей отпраздновал Эрик Варга, спортивный стрелок, выступающий в дисциплине трап, то есть стендовая стрельба. Это когда мишени тарелочки вылетают из траншеи в неизвестном направлении. Варга – многократный чемпион мира и Европы по стендовой стрельбе, четырехкратный участник летних Олимпийских игр в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. На Олимпиаде в Пекине 2008 года он финишировал с 9-м результатом. 11 июня 2020 года в объединенной школе на улице Штефаника в городе Врутке произошел теракт, в результате которого два человека погибли, а четверо, двое детей и двое взрослых, получили ножевые ранения. Около 10 часов утра в школу насильно проник 22-летний Иван, бывший ученик этой школы, и напал с ножом на работников школы и учеников. Смертельно ранил заместителя директора школы. Прибывший на место преступления полицейский патруль застрелил преступника при попытке задержания. Среди полицейских также были ранены. Нападение привлекло пристальное внимание средств массовой информации, политиков и общественности, поскольку это был первый случай такого рода в Словакии. 13 июня свой день рождения празднует наша золотая Петра. Профессиональная горнолыжница, специализирующаяся в слаломе, слаломе-гиганте и параллельном слаломе. Первая чемпионка мира по горнолыжному спорту в истории Словакии. Петра Волгова родилась в 1995 году в городе Липтовский Микулаш, который дал Словакии многих именитых спортсменов. В 2022 году она завоевала золотую медаль в слаломе как первая словацкая лыжница на Олимпийских играх в Пекине. Всего она выиграла 6 медалей на чемпионатах мира по горным лыжам. А на чемпионате мира 2019 года в Швеции Волгова добилась исторического для Словакии результата. Завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, серебряную медаль в горнолыжном двоеборье и бронзовую медаль в слаломе. В сезоне 2020-2021 годов она стала первой словацкой лыжницей, ставшей абсолютной победительницей Кубка мира по горнолыжному спорту. В связи с этим событием Словацкая почта выпустит почтовую марку с портретом Петры Волговой с призом за победу на чемпионате мира – хрустальным глобусом. Мы перечислили самые важные достижения Петры, хотя были и другие. 14 июня 1984 года родилась популярная словацкая певица-композитор Зузана Сматанова. Она пишет и поет и по-словацки, и по-английски. Свой первый концертный тур «Nokia Music Tour» в Словакии Сматанова совершила в 2007 году. В том же году выпустила альбом исключительно со словацкими текстами «Таблетки отваги». Затем последовали альбомы «Gemini», «Двери», «Моменты», «Эхо». Зузана – обладательница 6 золотых наград конкурса «Золотой соловей» и множества других наград. Ее песни часто звучат в наших программах. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на уходящей неделе.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: В наши дни, прогуливаясь по Братиславе, услышите, как местные говорят между собой преимущественно по-словацки, что, само собой, не кажется чем-то сверхъестественным. Как же еще должны разговаривать жители словацкой столицы? Но так было не всегда. Еще столетия назад, в период между Первой и Второй мировой войнами, наш город был не только этнически и конфессионально разнородным, но еще и многоязычным. Немецкий язык переплетался с венгерским, словацким, а еще с хорватским, идиш и другими языками. Старые братиславчане, которые владели только одним языком, были своего рода белыми воронами. Дети вырастали в среде, где дома говорили на одном языке, в школе на другом, а на улице и в общественных местах на целой смеси языков. Многоязычности жителей межвоенной Братиславы посвятил свои исследования литературовед, историк Юзеф Танцер. Он в течение 10 лет записывал воспоминания пожилых братиславчан, которым давно за 90, а многих уже нет на этом свете. А в конце 2016 года вышла его книга «Развязанные языки».
3: В начале 20 века братиславчане говорили прежде всего по-немецки и по-венгерски. Однако дома, поскольку здесь жило много иностранцев, использовались другие языки. Английский, французский, итальянский, встречались славянские языки. В ортодоксальной еврейской общине языком общения был идиш и иврит. Переломным стал 1918 год, возникновение Первой Чехословацкой Республики, когда постепенно главным языком общения между людьми становился словацкий язык. А к нему добавился чешский, поскольку в Словакию переселилось множество чиновников и интеллигенции из Чехии.
2: Но наиболее интересным был период времени до 18 года. Братислава тогда напоминала своеобразный языковой Вавилон. Как говорили представители разных языковых сообществ между собой в общественных местах.
3: Все зависело от ситуации. В повседневной жизни, где-нибудь в магазине или ресторане, на улице люди шли навстречу друг другу, разговаривали по-немецки или по-венгерски, в зависимости от того, какой язык был ближе собеседнику. Естественно, что в служебных учреждениях и в официальных ситуациях общение осуществлялось по-венгерски, поскольку Братислава была составной частью Угорска, то есть Старой Венгрии. Причем дома с членами семьи разговаривали в большинстве случаев на диалекте. Например, немецкому языку в Братиславе была свойственна так называемая диглосия. Параллельно существовал литературный язык и диалектный, причем они настолько друг от друга отличались, что для говорившего дома на немецком диалекте изучение литературного немецкого в школе было равноценно изучению иностранного языка.
2: А как же обстояло дело в то время со словацким языком?
4: Словенчину было мало почуть. Братислава мала словенское околье уж пред...
3: Словацкий язык был слышен редко. У Братиславы были словацкие окрестности еще до Первой мировой войны. Так что на рынке местные жители, приезжавшие торговать своими продуктами из округи, например, с Загорья, говорили по-словацки. Но по-настоящему словацкий язык зазвучал в Братиславе только с возникновением Чехословакии.
2: Многоязычность не возникает просто так, искусственным образом. В Братиславе для этого были самые что ни на есть подходящие условия.
3: Многоязычие вытекало из пестрого культурного, этнического, конфессионального состава населения словацкой столицы. Благодаря еврейской общине к многообразию языков в Братиславе добавилось еще два языка – ритуальный иврит и идиш, язык повседневного общения в рамках ортодоксального сообщества. Кроме тех языков, которые я уже упомянул, многие братиславчане считали своим языком и ту своеобразную языковую смесь, которая возникла в этой среде. Смешивание языков, переход с одного на другой в зависимости от ситуации, были обычным делом.
2: Каким количеством языков владели респонденты Йозефа Танцера, старые брашпураки, как себя называли прежние братиславчане, когда еще Братислава именовалась Прешпарком?
4: Различные были респонденты, которые разговаривали одним языком, потому что были за первые...
3: По-разному. Были респонденты, которые говорили только на одном языке, потому что во времена Первой Республики были еще детьми. Но большинство говорили на двух или трех языках. Были и такие случаи, что люди владели 5-6 языками. Однако следует заметить, что довольно часто это были языки, которыми они владели в школе. Их я тоже считаю составной частью языкового оснащения человека, хотя он и не пользуется ими активно, но понимает. Это тоже элемент многоязычия.
2: Причем словацкий язык тоже изучали в школах и во времена засилья венгерского языка.
3: Да, конечно. Даже в школах, где основным языком обучения был немецкий или венгерский, словацкий изучали, но этого было недостаточно для того, чтобы научиться активно общаться на этом языке. Так что многие братиславчане были вынуждены научиться говорить по-словацки, уже будучи взрослыми людьми, после 1945 года.
2: То есть после Второй мировой войны ситуация изменилась. Тот же немецкий язык уже не приветствовался.
4: Ни немчина, ни мадярчина. То были языки зрадцов?
3: Ни немецкий, ни венгерский. Это были языки предателей и коллаборантов. Поэтому люди даже боялись говорить на улице на этих языках. Среди членов семьи такое общение еще было возможно, но не в обществе. В семьях многоязычных, где владели и словацким языком, перешли без проблем на этот язык общения. А немецкий и венгерский на годы были изъяты из активного общения. Но знание осталось. Собственно говоря, младшее поколение овладевали исключительно разговорным диалектом. Дети этнических немцев, родившиеся в Братиславе после 1945 года, литературным немецким языком уже не владели. И наоборот, их внуки, изучающие теперь немецкий язык в школе, не владеют диалектом.
2: После войны настали другие времена и для русского языка. Некоторые респонденты упоминали владение этим языком. Причем русский можно было услышать в Братиславе и в довоенные годы.
3: Естественно, в Чехословакию приезжали эмигранты из России после революции 1917 года. Так что русский язык у нас тоже присутствовал. Сюда приезжали интеллектуалы, представители российской интеллигенции, преподавали в местных университетах. Одним из самых известных братиславчан был профессор Исаченко. Правда, у меня не было ни одного респондента, который бы активно владел русским языком, на котором бы говорили у него дома. Это был язык приезжих.
2: Не только иностранцы переселялись в Словакию, но и братиславчане покидали родину, особенно в эпоху нормализации и после вторжения войск Варшавского договора. Так что Йозефу Танцеру пришлось попутешествовать по миру в поисках старых пришпораков.
3: Кроме Братиславы, я записывал разговоры с респондентами в Австрии, Германии, Англии, США и даже в Аргентине.
2: Проект, как мы уже сказали, занял не один год. Йозеф Танцер встречался с респондентами в течение длительного времени, порой не один раз. Записи велись на разных языках.
4: Проект начал в году 2007, на
3: начале. Работа над проектом началась в 2007 году. Вначале был просто мой интерес, стремление что-то узнать. Я начал разыскивать тех, кто жил в Братиславе в первой половине прошлого века, расспрашивать о том, как росли, в какой среде, на каких языках говорили дома. Я воспользовался тем, что пожилые люди любят рассказывать о прошлом, делиться воспоминаниями о детстве и молодости. В поисках респондентов сработал так называемый принцип снежного кома. Этнологам это знакомо. Познакомитесь с одним человеком, а он вам с радостью порекомендует друзей, знакомых, одноклассников и так далее. Братислава небольшая, многие люди знакомы между собой, так что порой кто-то сам отзывался. Я старался выбрать для своей книги разговоры таким образом, чтобы были представлены и словаки, и венгры, и немцы, и евреи, люди из богатых семей, и семей рабочих или виноградарей, тех, кто получил высшее образование, и тех, кто закончил только училище.
2: И в результате возникла книга неординарных человеческих историй с веселыми рассказами старых братиславчан о языках, общении и терпимости. «Развязанные языки» – это не научный трактат о многоязычии, написанный сухим ученым языком, а замечательная публикация, интересная обычному читателю, интересующемуся историей.

0: Друзья, итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня поговорим об истории городского транспорта, а конкретней – трамвая в Братиславе. Первый трамвай в Братиславе вышел на маршрут в 1895 году. Тот первый маршрут соединял между собой набережную Дуная, центр города и центральный железнодорожный вокзал. Правда, в то время главный вокзал столицы находился в живописном братиславском районе под названием Винограды. Вся трасса со всеми остановками преодолевалась трамваем за 18 минут. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня того памятного события. Чем были интересны первые трамваи в Братиславе? Об этом рассказывает председатель общественного клуба исследователей городского транспорта в Братиславе Михаил Малата. Первые наши трамваи были очень простыми. В основе конструкции были положены деревянные детали. Но уже в то время они были оснащены очень передовыми на тот период времени электрическими моторами. Электрички отходили от своих остановок каждых 6 или 8 минут и пользовались огромной популярностью у горожан. Проезд стоил недорого – 10 крейцеров и был доступен практически всем. Поэтому маршруты постепенно разрастались до различных городских частей и обозначались тогда не цифровыми номерами, а буквами А, Б, С, Д и так до буквы Э включительно. Ну а как выглядел интерьер первого братиславского трамвая? Говорит энтузиаст развития городского транспортного сообщения в Братиславе Михаил Малата. Места на сиденье были деревянными. Они были установлены вдоль трамвая. Входили и выходили пассажиры как спереди, так и сзади. Как таковые, двери не закрывались и не открывались. Люди могли выскакивать на ходу, и поэтому различные травмы пассажиров в то время были довольно распространенным делом. Трамваи передвигались в обоих направлениях. Водитель лишь переходил на конечной остановке из одного конца вагона в другой. Что же касается скорости движения трамвая, то на самых прямых участках маршрута трамвай достигал скорости 18 км в час, и это считалось максимально возможной скоростью. Ну а теперь некоторые факты из истории трамвайного транспорта. Первым трамваем вообще и непосредственным предшественником электрического трамвая была конка – городская железная дорога, вагоны которой приводились в движение тягловыми животными, чаще всего одной или двумя лошадьми. Первые в мире городские конки появились в США, в Балтиморе в 1828 году. Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 году Альфонс Луба изобрел рельсы с желобом для колеса, которые утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, выступающие на 15 сантиметров над уровнем улицы, что очень мешало уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым на городских улицах и фактически используется до сих пор. Однако были тут некоторые недостатки. Рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями животного – 4-5 часов. В среднем на один вагон конного трамвая приходилось по 10 лошадей, которые к тому же требовали ухода и питания. Поэтому в Нью-Йорке конка была закрыта уже в 1914 году. Примерно в это же время прекращали свое существование и конки во многих других городах. Обычно они заменялись электрическими трамваями. Кроме конок и появившихся позднее электрических трамваев, существовали и другие виды трамвая. Иногда использовались небольшие паровозы, паровозы трамвайного типа, однако их распространению в городах мешали производимые ими дым и шум. Но инженерная мысль, как говорится, не спала и не отдыхала. В Париже в конце 19 века была создана городская пневматическая сеть. Вагон приводился в движение пневматическим двигателем, а запасенного в специальном баллоне сжатого воздуха хватало для поездки по всему маршруту. На конечной остановке производилась заправка баллонов сжатым воздухом. Аналогичная система первоначально применялась и в швейцарском Берне. А прототипом электрических трамваев, так же как и электровозов, стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Сименсом. Впервые она была использована в 1879 году на германской промышленной выставке в Берлине. Локомотив использовался для катания посетителей по территории выставки. Скорость ведомого локомотивом поезда составляла 6,5 км в час. Период наиболее быстрого распространения трамвая продолжался с начала 20 века и до периода между мировыми войнами. Во многих городах создавались новые трамвайные системы, а уже существующие постоянно расширялись. Трамвай фактически стал главным видом городского транспорта. Но к концу 20-х годов прошлого столетия стало ясно, что период господства трамвая подходит к концу. Обеспокоенные падением доходов, президенты трамвайных компаний США провели в 29-м году конференцию, на которой было принято решение о разработке серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов. Собственно, тогда и появился новый трамвай, ставший классическим. В начале 20 века трамваи были неотъемлемой частью любого достаточно крупного города в мире. Трамваям пришлось выдерживать конкуренцию не только с автомобилями, приобретавшимися в личное владение, но и с маршрутным такси, автобусами и троллейбусами. Правительство прежде всего инвестировали в автомобильный транспорт. Технический прогресс повысил надежность автобусов и троллейбусов, которые сделали серьезными конкурентами трамвая. А в разных странах ситуация складывалась по отношению к трамваю по-разному. Где-то они умирали, где-то продолжали жить. Возрождение трамвая началось в конце 70-х годов. Постепенно европейская публика стала благоволить к новому трамваю. Это было связано не только с современным видом новых трамваев, но и с их положительным влиянием на городскую среду. Внедрение трамвая привело к снижению в городах интенсивности автомобильного движения, что в свою очередь способствовало организации пешеходных улиц, выделению большего пространства для скверов, площадей. Последние 15 лет стали эпохой настоящего трамвайного бума. Например, в Великобритании, где в конце 80-х годов трамваи имелись только в одном городе – Блэкпуле, сейчас трамвайное движение открыто в 5 городах. Во Франции трамваи снова вышли на улицы Бордо, Лиона, Монпелье и еще 8 городов. Также новые трамвайные системы открылись в Ирландии, в 5 городах Италии, в 11 городах Испании. В Братиславе трамвайное сообщение также несет на себе огромную нагрузку. О том, как развивался городской транспорт в период между двумя войнами, говорит энтузиаст развития городской транспортной сети в Братиславе Михал Малата.
1: В то время пассажиры были намного более тесны с изменениями погодных условий. В случае сильного снегопада они помогали водителю разгребать снег с рельс. Для этого у него имелось сразу несколько лопат в кабине. Ну а когда непогода вообще мешала передвижению по городу, люди шли по своим делам пешком, и никого это не возмущало. Поэтому, по моему глубокому убеждению, как в начале 20 века, так и сейчас, трамвайное сообщение для городских условий можно считать наиболее оптимальным видом транспорта. В этом уже убедились во многих городах Западной Европы. Надеюсь, что в скором времени это ожидает и нас, братиславчан.
2: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия» сегодня подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «Околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та prvá, ktorú si spomínal, projekt Nola, to bol môj počin.
0: Первое, что вы упомянули, проект Нола, был моей инициативой. А второе – это инициатива Viva Музыка, крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект Нола я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году. На конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Но, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то, это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Четыре коня в раме, даю мазманы, брат уже сомил и рок.

0: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концерт.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается с слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, много концертов и много заинтересованностей. Например, идем работать с Марианом Чайковским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чайковским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету Братиславские джазовые дни. Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласвицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню. Хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Люба возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго, поэтому когда я слышу слово-сочетание «мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

0: Петер Ліпа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк. Если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на радио «Дивин». Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Ліпі дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый спевак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая «сессия с одним микрофоном». Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир пятый тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «Околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую ты вспоминал, проект «Нола», это был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Но, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то. Это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Тягаю мазмани, брат уже сомилуй рок.

0: Альбом Нола вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концерт.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается с слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, много концертов и много заинтересованностей. Например, идем делать с Марианом Чайковским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чайковским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету Братиславские джазовые дни. Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Люба возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго. Поэтому, когда я слышу слово «сочетание мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

0: Петер Липа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк, если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб на Радио Дивин». Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Липе дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый спевак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая сессия с одним микрофоном. Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня – Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации, на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: 15 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Symphonic 80». Как он оценивает их сейчас?
1: Та первая, которую ты вспоминал, проект «Нола», это был мой почин.
2: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Viva Musica», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году, на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Но, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то, это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.

0: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я со живим найме тем же концертом.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами.

0: Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится — большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается со слушателями и, конечно же, приносит радость.
1: Петер Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
2: Но вела концертов, а вела заумовостей. Например, идем робить с Марианом Чайковским.
0: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чайковским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петер Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-й по счету «Братиславские джазовые дни». Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласвицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
1: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Муж и жена возникли очень так загадно.
0: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Люба возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго, поэтому когда я слышу слово-сочетание «мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

А жена муж, а жена хочу быть как конь, а фура сена. Є то такий навик, де воня ружа,

0: Петер Липа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк, если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб на Радио Дивин». Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Липе дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый спевак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая «сессия с одним микрофоном». Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.

pena. Хочу быть как конь, а фура села. Это такой навык, где воня ружа.

сцена. Хочу быть как конь, а фура сена. Это такой навык, где воня ружа.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Горицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации, на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую ты вспоминал, проект «Нола», это был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Но, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то. Это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Тягаю мазмани, брат уже сомилуй рок.

0: Альбом Нола вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концерт.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается с слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, много концертов и много заинтересованностей. Например, идем делать с Марианом Чайковским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чайковским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету Братиславские джазовые дни. Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Люба возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго. Поэтому, когда я слышу слово «сочетание мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

0: Петер Ліпа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк. Если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на Радио Дивин. Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Ліпі дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый певец, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая «сессия с одним микрофоном». Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.